кішкой, долням мотайкам уем даржей, я не вилу с ногтя, бегиня карт, тау послабче, гей дежу диштат.